Подарок дайца, слышу цицу, чешко яйца, кратка речь, а сложен ум, капсло буде равандрум. Мало ситне шане, тура піча за яране, також живели смо ми на Аризона п'яці. І паркірам свой дайц пред газдами і плац. Видим новости, нико кафич, нико грил, что бы рекли скептици, бофл роба блато яд. А ту си яро могу видет, ту се рача град. Кад появи се она, уякни от найлона, мой малый анжел, сад тупляк